жир. Давай, не стесняйся, выгоняй залежавший сыр. Знаю, пиццу ты любишь так же, как и я, поэтому сочиню песню эту для тебя. Эй! Танцы заводят тело, повышают адреналин. Руки, ноги трясутся, провожая подкожный жир. Танцевать не умеешь?

Проверяю готовность. Первый. Второй. Третий. Начинаю отсчет. 5, 4, 3, 2. Старт.